0: Негазим, то в мне сосим.
1: Я сам то, что есть сам, ты то моя песня.
0: Я сам то, что есть сам.